Господи, я груди не верен. Из морга глядя на око, как он Бог отворя очи свои. Он тебя бабы съешь, как иди туди ту. Чапату влагу лигнюна. 150 метров самоглава и мала. Допеля га на свой трактор без дрива и доли. Полимир.